хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl стоит того.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalv.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того.
1: Iedomājies, tu iepērcies un

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Газированный напиток 2 литра, евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99 и печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Убирай свой дом без труда и с радостью. В магазинах Lidl устройство для чистоты твоего дома с 30 июля. Робот-пылесос со станцией самоочистки 189 евро. Устройство для чистки обивки мебели 49 евро. И складная табуретка 5 евро. Lidl стоит того.

0: 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl стоит того.

0: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 9 августа фарш из свинины и говядины евро 99. И печенье Салго разные виды 89 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
3: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест». Немного о музыкальных новинках. Вышел альбом группы «Руки вверх», «Врубай на полную». Это первый студийный альбом коллектива за 14 лет. Новинка приурочена к

0: и проводят вас через него. Напряжение постепенно нарастает, живые гитары и плотный ритм ведут к припеву, который хочется не слушать, а проживать. Непременно послушайте. Ну а прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Скоро продолжим.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: Длинные, словно переливающиеся в темноте синтезаторные партии создают то самое чувство невесомости. Непременно послушайте. И на этом, друзья, с музыкальными новинками у меня пока что все. Совсем скоро продолжим с новостями из мира кинематографа. Это «Звездный Дайджест» на Топ-Радио. Никуда не уходите.
1: Новинки недели. Новинки недели.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега возглавит новую спортивную драму «Нэсти». О кастинге сообщает «Дедлайн». Коллега Ортеги выступит номинантка на «Оскар» Роуз Бирн, а режиссерский пост займет Мэри Бронштейн. Фильм будет выпущен новым подразделением Warner Brothers «Clockwork». «Нэсти» расскажет о талантливой гимнастке в исполнении Ортеги, которая пытается завоевать место в олимпийской сборной США. Вскоре героиня понимает, что главным противником является ее наставник. Сценарий фильма, написанный дебютанткой Изабеллой Ярош, входит в так называемый черный список лучших неопубликованных текстов за

рабочим графиком. Недавно Диккенсон завершил масштабный проект Сэма Мендеса, в котором сыграл Джона Леннона сразу в 4 фильмах о The Beatles. После столь продолжительных съемок актер решил отказаться от участия в еще одной многолетней франшизе. Тем временем кастинг нового Бонда продолжается. По слухам, режиссер будущего фильма Дени Вильнёв уже приступил к следующему этапу отбора и лично связывается с актерами, прошедшими финальный список. Новые кинопробы должны состояться в августе, однако имена оставшихся претендентов пока не раскрываются. Фильм «Военная машина» и сериал

Поттера нелегко совмещать съемки с учебой в школе. О жестких условиях рассказал оператор-постановщик сериала HBO Адриана Голдман. Вы должны снимать очень быстро, и чем быстрее вы работаете, тем хуже качество. У нас, конечно, много ресурсов, но...

свою очередь, актер Райан Рейнольдс рассказал о готовящемся четвертом фильме франшизы «Дэдпул». Выступая на конвенции Fanatics Fest, Рейнольдс заявил, что «Дэдпул» действительно вернется на экраны. Фильмам не хватает малоизвестных персонажей, которые были в комиксах. В конечном счете, когда-нибудь будет новый «Дэдпул», сказал Рейнольдс. Персонаж получил сольный фильм в 2016 году. Сиквел «Дэдпула» появился в 2018, триквел «Дэдпул и Росомаха» в 2024. Суммарно

Светская хроника. Светская хроника. Еще раз приветствую всех настроенных на топ-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами по-прежнему я, Тим Франциси, и это время светских новостей. Рэпер Гуф Алексей Долматов попал в больницу.

Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето. Дом площадью почти 237 квадратов с двумя спальнями, ваннами и гаражом на две машины сразу после покупки начали сдавать в аренду почти за $8000 в месяц. Но вложение

точно не будет носков в углу, поделилась артистка. Напомним, поп-исполнительница состоит в браке с бывшим сотрудником лейбла Мальфа Георгием Начкебия. Они поженились в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы «Серебро» родила сына Луку. Серябкина рассказывала в соцсетях, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял сына Луку на руки. Ну а певец Анатолий Цой сообщил поклонникам о важном событии в личной жизни. Артист официально зарегистрировал брак и совершил обряд венчания. Музыкант

0: кольцо на пальчик. Разумеется, наши сердечные поздравления и Горько. Прямо сейчас, друзья, ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Доп Радио. Скоро продолжим.
1: Светская хроника. Светская хроника.

классику. Ну а Мелани Чисхольм, известная также как Мел Си, вышла замуж за Криса Дингуола. Как сообщает Daily Mail, скромная свадьба 52-летней бывшей солистки Spice Girls и австралийской

со своим мужем Дэвидом Бекхэмом на чемпионате мира по футболу. Но именно Виктория разработала свадебное платье для Мэл, которое стало ее подарком для подруги. Мэл познакомилась с Крисом в 2013 году в приложении для знаменитостей вскоре после своего расставания с Томасом Старом, отцом

0: Izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
1: Lidl предлагает «Эриданос» – неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.

22-минутный фильм сняли во время двух аншлаговых концертов в Париже в ноябре 2025 года. Для съемок использовали 60 камер, перемещавшихся над сценой, вокруг нее и прямо внутри зрительного зала. Режиссер

0: пока что все. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-Радио.
1: Звездный дайджест. Звездный дайджест.
2: Топ-Радио.

0: Твой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
1: Акции снаку нет, зилас ценас не парит.
2: Но 28 июля Veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 €. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 €. Maxima.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshop.lv. Relife Fest.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Sobe.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

запусти Radio Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. All-time favorites.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Country. Прямо сейчас.
1: Прямо сейчас песни из топ 20. Это топ 20. Место номер 18. 18.